Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: «Космопарк» работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи! 0+.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
11: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

а что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 28 июня.
1: Год 1816.
2: Учреждение человеколюбивого общества в Санкт-Петербурге. Эта благотворительная организация имела по всей России многие десятки школ, богадельен, больниц, приютов, домов трудолюбия, институтов слепых и прочих заведений и являлась выражением христианского милосердия. Основанная 16 мая 1802 года рескриптом императора Александра I как благодетельное общество для оказания бедным вспоможения всякого рода на добровольные частные пожертвования и призванное оказывать помощь нуждающимся. Из личных средств императора обществу было выделено 24 тысячи рублей. Впоследствии сумма была увеличена до 40 тысяч. В августе 1814 года общество было преобразовано в императорское человеколюбивое общество. Проект образования общества был утвержден императором только 28 июня 1816 года. Основателями его выступили сенатор-барон Фитингов, Александр Стурдза, граф Дмитрий Блудов и священник Герасим Павский. К 1913 году в императорском человеколюбивом обществе насчитывалось 274 благотворительных учреждения в Москве и Санкт-Петербурге и 37 губерниях. В 1918 году все банковские счета, недвижимости и другое имущество общества были национализированы, и общество прекратило существование.
1: Год 1946.
2: На Горьковском автозаводе собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М20 «Победа». Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила максимально расширить внутреннее пространство, сделать салон более комфортабельным, свободнее расположить пассажиров. В отделке панели приборов широко использовался серый цвета слоновой кости или коричневый пластик. Из него также были сделаны руль, различные рукоятки и кнопки. Сама панель была отштампована из стального листа и окрашена под цвет кузова. Она содержала спидометр, указатель уровня бензина, амперметр, указатель температуры охлаждающей жидкости в двигателе, контрольную лампу дальнего света, лампы указателя правого и левого поворотов, электрические часы с питанием от бортовой сети автомобиля. Диваны с пружинами и мягкой набивкой обтягивались высококачественными шерстяными тканями. Передний диван мог перемещаться в продольном направлении и закрепляться в положении, удобном водителю в зависимости от роста. Автомобиль имел подъемную крышку. Кроме того, в машине были два противосолнечных козырька, две пепельницы, прикуриватель, потолочный плафон с автоматическим включением, подкапотная лампа, переносная лампа и другие новшества.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали получать автомобили новой марки «Сенат». Пока это выставочные образцы. Покупателям предлагают посмотреть машину и оставить заказ. Напомним, «Сенат» — это новая российская марка люксовых автомобилей. Она не имеет прямого отношения к лимузину «Аурус Сенат». Машины делают на базе китайских «Хончи». Цена от 12 миллионов рублей. У пикапа ГВМ Power появилась версия с механической коробкой передач. Она самая доступная в линейке. Цена от 3,5 миллионов рублей. На 250 тысяч дешевле машины на автомате. А еще новая коробка больше подходит для тяжелой эксплуатации и высоких нагрузок. Она сочетается как с бензиновым, так и с дизельным мотором. «Лукойл» будет выпускать фирменное масло для «Белджи». Это полностью синтетическое моторное масло вязкостью 0W20. Оно разработано с учетом климата и дорог в России и Беларуси. Масло «Лукойла» прошло проверку по спецификации «Вольво». Именно ее рекомендуют для моторов концерна «Джили». Раньше заводским маслом для «Белджи» был китайский «Лопол». Недавно в России стартовали продажи обновленного «Чанган Юни-В». «Лифтбэк» получил новый 2-литровый турбодвигатель с классическим автоматом. Обновление сделало машину еще более азартной и повысило интерес к ней у любителей проехать с ветерком. Салон тоже совершенно новый, с интересной оранжевой отделкой. Подробнее о новом «Чанган Юни-В» расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Любовь и
5: золото на Иваново FM.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
5: с бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дней.

0: всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

разлук. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: меня.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
0: Любовь и...
3: золото на Иваново FM.
4: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами.
4: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время.

на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Ивановы 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области будет постепенно улучшаться. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам чиновников, сейчас идет перераспределение потоков топлива по всему Центральному федеральному округу. На сетевых АЗС налаживается график поставок, объемы наращиваются. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг формируют квоты для предприятий, критически значимых для экономики. Антимонопольщики, в свою очередь, контролируют ценообразование. Из-за многочисленных нарушений Ивановскую обслуживающую организацию лишили права управления более чем 200 многоквартирными домами. В ходе проверок госжилинспекция выявила, что компания «Гарант Сервис» не соблюдает лицензионные требования. Сначала управдома привлекли к административной ответственности, но даже после этого ситуация не изменилась. Напомним, недавно в регионе усилили контроль за деятельностью недобросовестных управляшек. Теперь инспекторы могут прийти к ним с внеплановой проверкой. Президент наградил юрьевчан медалями за спасение погибавших. Анатолий Столетов и Сергей Чистяков следят за безопасностью на водоемах. Профессионализм и самоотверженность они проявили и в июле прошлого года, когда во время смены заметили перевернувшуюся в водах Горьковского водохранилища лодку. В 200 метрах от берегозащитной дамбы оказались двое детей и четверо взрослых. Шквалистый ветер и сильные волны значительно осложняли ситуацию. Несмотря на это, юрьевецкие спасатели пришли на помощь. После этого спасенных сразу же передали медикам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 38 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 66 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день? 28 июня.
1: Год 1816.
2: Учреждение человеколюбивого общества в Санкт-Петербурге. Эта благотворительная организация имела по всей России многие десятки школ, богадельен, больниц, приютов, домов трудолюбия, институтов слепых и прочих заведений и являлась выражением христианского милосердия. Основанная 16 мая 1802 года рескриптом императора Александра I как благодетельное общество для оказания бедным вспоможения всякого рода на добровольные частные пожертвования и призванное оказывать помощь нуждающимся. Из личных средств императора обществу было выделено 24 тысячи рублей. Впоследствии сумма была увеличена до 40 тысяч. В августе 1814 года общество было преобразовано в императорское человеколюбивое общество. Проект образования общества был утвержден императором только 28 июня 1816 года. Основателями его выступили сенатор-барон Фитингов, Александр Стурдза, граф Дмитрий Блуд и священник Герасим Павский. К 1913 году в императорском человеколюбивом обществе насчитывалось 274 благотворительных учреждения в Москве и Санкт-Петербурге и 37 губерниях. В 1918 году все банковские счета, недвижимости и другое имущество общества были национализированы, и общество прекратило существование.
1: Год 1946.
2: На Горьковском автозаводе собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М20 «Победа». Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила максимально расширить внутреннее пространство, сделать салон более комфортабельным, свободнее расположить пассажиров. В отделке панели приборов широко использовался серый цвета слоновой кости или коричневый пластик. Из него также были сделаны руль, различные рукоятки и кнопки. Сама панель была отштампована из стального листа и окрашена под цвет кузова. Она содержала спидометр, указатель уровня бензина, амперметр, указатель температуры охлаждающей жидкости в двигателе, контрольную лампу дальнего света, лампы указателя правого и левого поворотов, электрические часы с питанием от бортовой сети автомобиля. Диваны с пружинами и мягкой набивкой обтягивались высококачественными шерстяными тканями. Передний диван мог перемещаться в продольном направлении и закрепляться в положении, удобном водителю в зависимости от роста. Автомобиль имел подъемную крышку. Кроме того, в машине были два противосолнечных козырька, две пепельницы, прикуриватель, потолочный плафон с автоматическим включением, подкапотная лампа, переносная лампа и другие новшества.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Бегам для вас. Плоский водонагреватель Royal Thermo из нержавеющей стали объемом 50 литров 9900 рублей. Бегам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
11: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти и главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
13: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
14: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Елена, я из города Иваново. Хочу признаться в любви своему самому дорогому человеку, это мой супруг. Он у меня самый хороший человек, и дай бог ему всего, чего хочется. Михаил, я тебя очень люблю.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

остались от легкости и волшебства только колкости. И осенняя листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
7: Любовь и...
8: Золото на Иваново FM.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
8: с бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
11: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали получать автомобили новой марки «Сенат». Пока это выставочные образцы. Покупателям предлагают посмотреть машину и оставить заказ. Напомним, «Сенат» — это новая российская марка люксовых автомобилей. Она не имеет прямого отношения к лимузину «Аурус Сенат». Машины делают на базе китайских «Хончи». Цена от 12 миллионов рублей. У пикапа ГВМ Power появилась версия с механической коробкой передач. Она самая доступная в линейке. Цена от 3,5 миллионов рублей. На 250 тысяч дешевле машины на автомате. А еще новая коробка больше подходит для тяжелой эксплуатации и высоких нагрузок. Она сочетается как с бензиновым, так и с дизельным мотором. «Лукойл» будет выпускать фирменное масло для LG. Это полностью синтетическое моторное масло вязкостью 0W20. Оно разработано с учетом климата и дорог в России и Беларуси. Масло «Лукойла» прошло проверку по спецификации «Вольво». Именно ее рекомендуют для моторов концерна «Джили». Раньше заводским маслом для LG был китайский «Лопол». Недавно в России стартовали продажи обновленного «Чанган Юниве». «Лифтбэк» получил новый 2-литровый турбодвигатель с классическим автоматом. Обновление сделало машину еще более азартной и повысило интерес к ней у любителей проехать с ветерком. Салон тоже совершенно новый, с интересной оранжевой отделкой. Подробнее о новом «Чанган Юниве» расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. «Нити». Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ГОС Удостоверение права. Владимирская область, село Чиликово. УКРН 13-233-00-263.
14: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
15: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Нектарин Узбекистан 179,90. Слива 149,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: дома» с вами Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

их вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не терапия у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
12: Любовь и...
13: Золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин Мастак. Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин Мастак. Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
10: Акция до конца месяца.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
12: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Голос возник немало. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
14: В Бигам для вас. Аккумуляторная дрель Эдон 12 вольт в комплекте с аккумулятором. 1390 рублей. Бигам.
15: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
16: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на «Строителей 76».
6: Любовь и золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13

0: Со всей страны комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в Музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области будет постепенно улучшаться. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам чиновников, сейчас идет перераспределение потоков топлива по всему Центральному федеральному округу. На сетевых АЗС налаживается график поставок, объемы наращиваются. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг формируют квоты для предприятий, критически значимых для экономики. Антимонопольщики, в свою очередь, контролируют ценообразование. Из-за многочисленных нарушений Ивановскую обслуживающую организацию лишили права управления более чем 200 многоквартирными домами. В ходе проверок госжилинспекция выявила, что компания «Гарант Сервис» не соблюдает лицензионные требования. Сначала управдома привлекли к административной ответственности, но даже после этого ситуация не изменилась. Напомним, недавно в регионе усилили контроль за деятельностью недобросовестных управляшек. Теперь инспекторы могут прийти к ним с внеплановой проверкой. Президент наградил юрьевчан медалями за спасение погибавших. Анатолий Столетов и Сергей Чистяков следят за безопасностью на водоемах. Профессионализм и самоотверженность они проявили и в июле прошлого года, когда во время смены заметили перевернувшуюся в водах Горьковского водохранилища лодку. В 200 метрах от берегозащитной дамбы оказались двое детей и четверо взрослых. Шквалистый ветер и сильные волны значительно осложняли ситуацию. Несмотря на это, юрьевецкие спасатели пришли на помощь. После этого спасенных сразу же передали медикам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 38 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 66 копеек.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 28 июня.
1: Год 1816.
2: Учреждение человеколюбивого общества в Санкт-Петербурге. Эта благотворительная организация имела по всей России многие десятки школ, богадельен, больниц, приютов, домов трудолюбия, институтов слепых и прочих заведений и являлась выражением христианского милосердия. Основанная 16 мая 1802 года рескриптом императора Александра I как благодетельное общество для оказания бедным вспоможения всякого рода на добровольные частные пожертвования и призванное оказывать помощь нуждающимся. Из личных средств императора обществу было выделено 24 тысячи рублей. Впоследствии сумма была увеличена до 40 тысяч. В августе 1814 года общество было преобразовано в императорское человеколюбивое общество. Проект образования общества был утвержден императором только 28 июня 1816 года. Основателями его выступили сенатор-барон Фитингов, Александр Стурдза, граф Дмитрий Блудов и священник Герасим Павский. К 1913 году в императорском человеколюбивом обществе насчитывалось 274 благотворительных учреждения в Москве и Санкт-Петербурге и 37 губерниях. В 1918 году все банковские счета, недвижимости и другое имущество общества были национализированы, и общество прекратило существование.
1: Год 1946.
2: На Горьковском автозаводе собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М20 «Победа». Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила максимально расширить внутреннее пространство, сделать салон более комфортабельным, свободнее расположить пассажиров. В отделке панели приборов широко использовался серый цвета слоновой кости или коричневый пластик. Из него также были сделаны руль, различные рукоятки и кнопки. Сама панель была отштампована из стального листа и окрашена под цвет кузова. Она содержала спидометр, указатель уровня бензина, амперметр, указатель температуры охлаждающей жидкости в двигателе, контрольную лампу дальнего света, лампы указателя правого и левого поворотов, электрические часы с питанием от бортовой сети автомобиля. Диваны с пружинами и мягкой набивкой обтягивались высококачественными шерстяными тканями. Передний диван мог перемещаться в продольном направлении и закрепляться в положении, удобном водителю в зависимости от роста. Автомобиль имел подъемную крышку. Кроме того, в машине были два противосолнечных козырька, две пепельницы, прикуриватель, потолочный плафон с автоматическим включением, подкапотная лампа, переносная лампа и другие новшества.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
11: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
12: Акция до конца месяца.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло. автокресло быть должно.
12: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
14: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: Голос Утоснедимова, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
16: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
17: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
18: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Всем добрый день, в студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я хотела бы признаться в любви своему будущему мужу Дмитрию. Дорогой мой самый лучший защитник Дима, я тебя люблю.
2: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей 76.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Любовь и...
13: Золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

вами Иваново FM.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
12: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало». Философия Тарковского. Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
13: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
14: Выгодно?
15: Да.
14: Где?
15: В высшей лиге.
14: Огурцы гладкие 79,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
16: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали получать автомобили новой марки «Сенат». Пока это выставочные образцы. Покупателям предлагают посмотреть машину и оставить заказ. Напомним, «Сенат» — это новая российская марка люксовых автомобилей. Она не имеет прямого отношения к лимузину «Аурус Сенат». Машины делают на базе китайских «Хончи». Цена от 12 миллионов рублей. У пикапа ГВМ Power появилась версия с механической коробкой передач. Она самая доступная в линейке. Цена от 3,5 миллионов рублей. На 250 тысяч дешевле машины на автомате. А еще новая коробка больше подходит для тяжелой эксплуатации и высоких нагрузок. Она сочетается как с бензиновым, так и с дизельным мотором. «Лукойл» будет выпускать фирменное масло для «Белджи». Это полностью синтетическое моторное масло вязкостью 0W20. Оно разработано с учетом климата и дорог в России и Беларуси. Масло «Лукойла» прошло проверку по спецификации «Вольво». Именно ее рекомендуют для моторов концерна «Джили». Раньше заводским маслом для «Белджи» был китайский «Лопал». Недавно в России стартовали продажи обновленного «Чанган Юни-В». «Лифтбэк» получил новый 2-литровый турбодвигатель с классическим автоматом. Обновление сделало машину еще более азартной и повысило интерес к ней у любителей проехать с ветерком. Салон тоже совершенно новый, с интересной оранжевой отделкой. Подробнее о новом «Чанган Юни-В» расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. «Нити. Дом с историей».
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Любовь и
13: золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
16: с бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
12: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: В Бигам для вас триммер аккумуляторный «Фаворит» для травы 21 вольт в комплекте с двумя аккумуляторами 1990 рублей. Бигам.
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
13: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-335-0-263.
15: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит.

ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ, и волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня,

берет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трон.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 28 июня.
1: Год 1816.
2: Учреждение человеколюбивого общества в Санкт-Петербурге. Эта благотворительная организация имела по всей России многие десятки школ, богадельен, больниц, приютов, домов трудолюбия, институтов слепых и прочих заведений и являлась выражением христианского милосердия. Основанная 16 мая 1802 года рескриптом императора Александра I как благодетельное общество для оказания бедным вспоможения всякого рода на добровольные частные пожертвования и призванное оказывать помощь нуждающимся. Из личных средств императора обществу было выделено 24 тысячи рублей. Впоследствии сумма была увеличена до 40 тысяч. В августе 1814 года общество было преобразовано в императорское человеколюбивое общество. Проект образования общества был утвержден императором только 28 июня 1816 года. Основателями его выступили сенатор-барон Фитингов, Александр Стурдза, граф Дмитрий Блуд и священник Герасим Павский. К 1913 году в императорском человеколюбивом обществе насчитывалось 274 благотворительных учреждения в Москве и Санкт-Петербурге и 37 губерниях. В 1918 году все банковские счета, недвижимости и другое имущество общества были национализированы, и общество прекратило существование.
1: Год 1946.
2: На Горьковском автозаводе собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М20 «Победа». Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила максимально расширить внутреннее пространство, сделать салон более комфортабельным, свободнее расположить пассажиров. В отделке панели приборов широко использовался серый цвета слоновой кости или коричневый пластик. Из него также были сделаны руль, различные рукоятки и кнопки. Сама панель была отштампована из стального листа и окрашена под цвет кузова. Она содержала спидометр, указатель уровня бензина, амперметр, указатель температуры охлаждающей жидкости в двигателе, контрольную лампу дальнего света, лампы указателя правого и левого поворотов, электрические часы с питанием от бортовой сети автомобиля. Диваны с пружинами и мягкой набивкой обтягивались высококачественными шерстяными тканями. Передний диван мог перемещаться в продольном направлении и закрепляться в положении, удобном водителю в зависимости от роста. Автомобиль имел подъемную крышку. Кроме того, в машине были два противосолнечных козырька, две пепельницы, прикуриватель, потолочный плафон с автоматическим включением, подкапотная лампа, переносная лампа и другие новшества.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Пора менять дверь.
11: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей 76.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и... Золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
18: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области будет постепенно улучшаться. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам чиновников, сейчас идет перераспределение потоков топлива по всему Центральному федеральному округу. На сетевых АЗС налаживается график поставок, объемы наращиваются. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг формируют квоты для предприятий, критически значимых для экономики. Антимонопольщики, в свою очередь, контролируют ценообразование. Из-за многочисленных нарушений Ивановскую обслуживающую организацию лишили права управления более чем 200 многоквартирными домами. В ходе проверок госжилинспекция выявила, что компания «Гарант Сервис» не соблюдает лицензионные требования. Сначала управдома привлекли к административной ответственности, но даже после этого ситуация не изменилась. Напомним, недавно в регионе усилили контроль за деятельностью

0: Шведские спасатели пришли на помощь. После этого спасенных сразу же передали медикам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 75 рублей 38 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 66 копеек.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Ужас Дикова, Владимирская область, село Чиково. УКН 13-233-00-263.
5: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
11: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
12: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новая российское кино, редкие ленты Андрея Тарковского, выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Любовь и...
1: Золото на Иваново-ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Надежда Гусева. Я хочу сделать признание в любви своей дочери. Ее зовут Анна. Она является моей самой настоящей подружкой. Мы можем доверить друг другу любые секреты, поплакаться, посмеяться вместе. А еще она мне подарила замечательного внука Арсения. А еще у меня есть замечательный дядя Владимир. Его я тоже очень люблю.
2: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз. Серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и...
1: Золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали получать автомобили новой марки «Сенат». Пока это выставочные образцы. Покупателям предлагают посмотреть машину и оставить заказ. Напомним, «Сенат» — это новая российская марка люксовых автомобилей. Она не имеет прямого отношения к лимузину «Аурус Сенат». Машины делают на базе китайских «Хончи». Цена от 12 миллионов рублей. У пикапа ГВМ Power появилась версия с механической коробкой передач. Она самая доступная в линейке. Цена от 3,5 миллионов рублей. На 250 тысяч дешевле машины на автомате. А еще новая коробка больше подходит для тяжелой эксплуатации и высоких нагрузок. Она сочетается как с бензиновым, так и с дизельным мотором. «Лукойл» будет выпускать фирменное масло для «Белджи». Это полностью синтетическое моторное масло вязкостью 0W20. Оно разработано с учетом климата и дорог в России и Беларуси. Масло «Лукойла» прошло проверку по спецификации «Вольво». Именно ее рекомендуют для моторов концерна «Джили». Раньше заводским маслом для «Белджи» был китайский «Лопал». Недавно в России стартовали продажи обновленного Чанган Юни-В. Лифтбэк получил новый 2-литровый турбодвигатель с классическим автоматом. Обновление сделало машину еще более азартной и повысило интерес к ней у любителей проехать с ветерком. Салон тоже совершенно новый, с интересной оранжевой отделкой. Подробнее о новом Чанган Юни-В расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Имплантация зубов от хороших докторов.
9: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на «Строителей» 76.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами!
14: Все подробности в ВК «Иваново-ФМ» и по телефону 901-501.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.
16: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
1: Акция до конца месяца.
2: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи! 0+.
5: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Ням-ням.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Любовь и...
9: золото на Иваново ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Домой!

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 28 июня.
1: Год 1816.
2: Учреждение человеколюбивого общества в Санкт-Петербурге. Эта благотворительная организация имела по всей России многие десятки школ, богадельен, больниц, приютов, домов трудолюбия, институтов слепых и прочих заведений и являлась выражением христианского милосердия. Основанная 16 мая 1802 года рескриптом императора Александра I как благодетельное общество для оказания бедным вспоможения всякого рода на добровольные частные пожертвования и призванное оказывать помощь нуждающимся. Из личных средств императора обществу было выделено 24 тысячи рублей. Впоследствии сумма была увеличена до 40 тысяч. В августе 1814 года общество было преобразовано в императорское человеколюбивое общество. Проект образования общества был утвержден императором только 28 июня 1816 года. Основателями его выступили сенатор-барон Фитингов, Александр Стурдза, граф Дмитрий Блуд и священник Герасим Павский. К 1913 году в императорском человеколюбивом обществе насчитывалось 274 благотворительных учреждения в Москве и Санкт-Петербурге и 37 губерниях. В 1918 году все банковские счета, недвижимости и другое имущество общества были национализированы, и общество прекратило существование.
1: Год 1946.
2: На Горьковском автозаводе собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М20 «Победа». Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила максимально расширить внутреннее пространство, сделать салон более комфортабельным, свободнее расположить пассажиров. В отделке панели приборов широко использовался серый цвета слоновой кости или коричневый пластик. Из него также были сделаны руль, различные рукоятки и кнопки. Сама панель была отштампована из стального листа и окрашена под цвет кузова. Она содержала спидометр, указатель уровня бензина, амперметр, указатель температуры охлаждающей жидкости в двигателе, контрольную лампу дальнего света, лампы указателя правого и левого поворотов, электрические часы с питанием от бортовой сети автомобиля. Диваны с пружинами и мягкой набивкой обтягивались высококачественными шерстяными тканями. Передний диван мог перемещаться в продольном направлении и закрепляться в положении, удобном водителю в зависимости от роста. Автомобиль имел подъемную крышку. Кроме того, в машине были два противосолнечных козырька, две пепельницы, прикуриватель, потолочный плафон с автоматическим включением, подкапотная лампа, переносная лампа и другие новшества.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ДМК на строителей 76.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Имплантация зубов от хороших докторов.
3: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
5: Любовь и
6: золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области будет постепенно улучшаться. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам чиновников, сейчас идет перераспределение потоков топлива по всему Центральному федеральному округу. На сетевых АЗС налаживается график поставок, объемы наращиваются. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг формируют квоты для предприятий, критически значимых для экономики. Антимонопольщики, в свою очередь, контролируют ценообразование. Из-за многочисленных нарушений Ивановскую обслуживающую организацию лишили права управления более чем 200 многоквартирными домами. В ходе проверок госжилинспекция выявила, что компания «Гарант Сервис» не соблюдает лицензионные требования. Сначала управдома привлекли к административной ответственности, но даже после этого ситуация не изменилась. Напомним, недавно в регионе усилили контроль за деятельностью недобросовестных управляшек. Теперь инспекторы могут прийти к ним с внеплановой проверкой. Президент наградил юрьевчан медалями за спасение погибавших. Анатолий Столетов и Сергей Чистяков следят за безопасностью на водоемах. Профессионализм и самоотверженность они проявили и в июле прошлого года, когда во время смены заметили перевернувшуюся в водах Горьковского водохранилища лодку. В 200 метрах от берегозащитной дамбы оказались двое детей и четверо взрослых. Шквалистый ветер и сильные волны значительно осложняли ситуацию. Несмотря на это, юрьевецкие спасатели пришли на помощь. После этого спасенных сразу же передали медикам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Домбыта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 38 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 66 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали получать автомобили новой марки «Сенат». Пока это выставочные образцы. Покупателям предлагают посмотреть машину и оставить заказ. Напомним, «Сенат» — это новая российская марка люксовых автомобилей. Она не имеет прямого отношения к лимузину «Аурус Сенат». Машины делают на базе китайских «Хончи». Цена от 12 миллионов рублей. У пикапа ГВМ Power появилась версия с механической коробкой передач. Она самая доступная в линейке. Цена от 3,5 миллионов рублей. На 250 тысяч дешевле машины на автомате. А еще новая коробка больше подходит для тяжелой эксплуатации и высоких нагрузок. Она сочетается как с бензиновым, так и с дизельным мотором. «Лукойл» будет выпускать фирменное масло для «Лебел-G». Это полностью синтетическое моторное масло вязкостью 0W20. Оно разработано с учетом климата и дорог в России и Беларуси. Масло «Лукойла» прошло проверку по спецификации «Вольво». Именно ее рекомендуют для моторов концерна «Джили». Раньше заводским маслом для «Лебел-G» был китайский «Лопол». Недавно в России стартовали продажи обновленного «Чанган Юни-В». «Лифтбэк» получил новый 2-литровый турбодвигатель с классическим автоматом. Обновление сделало машину еще более азартной и повысило интерес к ней у любителей проехать с ветерком. Салон тоже совершенно новый, с интересной оранжевой отделкой. Подробнее о новом «Чанган Юни-В» расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Машина.
4: Реклама на Иваново FM.
5: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: Шашлык 199,90. Шашлык 199,90. Да, вы не ослышались. Шашлык «Свиной слово мясника» 199,90.
8: Цена в рублях за 1 килограмм с 23 июня по 2 июля в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Здравствуйте! С вами Иваново ФМ.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные.

так любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
4: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
2: Телефон 59-29-49.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: С вами Иваново FM.

0: шанс.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Любовь и
11: золото на Иваново ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
11: с бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
14: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
15: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставка. Творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирается. Обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи. 0+.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Нектарин Узбекистан 179,90. Слива 149,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Тихонове 9 вечера. Рука об руку на Иваново ФМ.
1: Всем добрый вечер. Это программа «Рука об руку» в студии Иваново ФМ, Елена Лебединская и иеромонах Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий. Здравствуйте, дорогой отец Макарий.
2: Здравствуйте, дорогая Лена, уважаемые слушатели. Рад с вами сегодня снова побеседовать.
1: Мой первый вопрос на сегодня – это любовь и отношение до брака. Как смотрит на это церковь?
2: Отношение до брака, ну как, понимаете, Златоуст говорил, и может Григорий Богослов, я уже не помню, называть грехи своими подлинными именами помогает очень многим от них избавиться. Вот такие тонкие формулировки, если их заменить просто словом «блуд» или «внебрачные половые связи», уже сразу у всех как-то мозги
1: нет,
2: выходят.
1: Нет, ну я считаю, здесь нельзя весь вопрос циклить только на половых связях.
2: Да,
1: мой вопрос, отношения до брака не только сексуальные.
2: А если нет,
1: быть,
2: пожалуйста. Есть очень простой принцип. Человек, свободный от греха, то есть не совершающий грех, его отстраняющий от себя, свободен для любого нормального цивилизованного общения с ближними любого возраста, любого пола.
1: Просто сейчас идет активная борьба с разводами, да, борьба за семью.
2: Да.
1: Вот, но ведь есть миллион различных нюансов, которые выявляются лишь при совместном проживании людей. Кто-то может храпеть, люди могут в быту абсолютно не подойти друг к другу, какие-то привычки могут раздражать, да, в сексуальной жизни в той же, да, в конце концов, какие-то могут возникнуть нюансы. Люди могут не подходить друг к другу, это факт. Это как бы та истина, я думаю, с которой вы не поспорите. Так зачем же с этим совсем мириться после заключения брака, если можно пожить рядом друг с другом полгодика, месяц, может, несколько дней, и все станет понятно, подходите вы друг к другу или нет?
2: Вот, знаете, слово «подходит» не очень хорошее. Конечно, есть люди, которые в принципе не способны быть мужьями. Я говорю со стороны мужчины. Про женщин даже и не скажу, наверное. А впрочем, не знаю. Значит, люди, которые в принципе не способны быть мужьями, ну, может быть, они пройдут какой-то несколько шагов нужных сделать в сторону исправления, исправить свою личность без относительно того, с кем им предстоит вступить в брак или не предстоит. Это пороки, грехи. Сюда не относятся те тонкости, о которых вы говорите под термином, который имеете в виду, подходит и не подходит. Человек храпит, это дело для врача. В наше посвященное время это исцеляется. Если человек что, скандалист-хулиган? Но если ты хочешь быть мужем и хочешь быть христианином, а здесь это очень одно с другим связано, если мы говорим о христианской церкви, ну, если наши мусульманские соседи тоже с этим согласятся. Брак – это малая церковь. Если ты несешь свой грех, свою греховную особенность, несешь свою малую церковь, ты ее погубишь. Значит, давай, дорогой мой, исправляйся. И можно исправиться, можно прищемить себе язык и не говорить гадостей в ответ. Если тебе жена скажет, глядя на снег, это черный снег, вы скажете, нет, он белый. Она скажет, черный, еще добавить какие-нибудь грубые слова. Если это нормальный муж, скажет, дорогая, как тебе больше нравится, хоть крапинку, хоть в радугу, пожалуйста.
1: Но это такие картины утопии.
2: Нет, это норма. Поверьте, дорогие слушатели, дорогая Леночка, это норма. Про снег я, конечно, вряд ли кто-то найдет. Необходимо спорить насчет цвета снега. Но принцип человеческого поведения, взаимного поведения в браке, он именно таков. А этот принцип любви – это не что иное, как любовь. Любовь – это не чувство, а акт воли. Чувства меняются туда-сюда и плавают, больше-меньше, а акт воли остается. Я отдал себя ей, она отдала себя мне. Я делаю все, что в моих силах, и выше того, чтобы сделать ее счастливой, а она, соответственно, мне. Вот так. И вот это подходит, не подходит, оно нивелируется и стабилизируется в браке. Ну, может быть, и до брака, но в отсутствии сексуальной близости, естественно.
1: Хорошо, а если после брака выясняется, что сексуальная близость – это катастрофа, например, для одной из сторон?
2: Это же тоже вопрос для врача с другой специальности. Но, насколько я все-таки тоже не маленький ребенок, простите меня, тоже все очень хорошо устраняется именно поведением. В том числе и сексуальным поведением. И некоторыми приемами, будем говорить.
1: Ну, хорошо, поделюсь своей историей, да, почему вообще возник этот вопрос. Есть у меня одна знакомая,

0: держаться не месяц, если это взрослые люди, тем более, выяснить особенности этого человека ничего не стоит, без того, чтобы подвергать себя, свое тело и свою душу смертному греху внебрачной половой связи.
1: Ну вот с этой точки зрения, может быть, стоит даже какое-то внушение, что ли, я не знаю, да, дать или совет нашим любимым радиослушателям, что, друзья, смотрите не только на человека, познакомьтесь с родителями, с семьей, постарайтесь что-то узнать друг о друге более глубоко.
0: Разумеется, это и дается путем знакомств. Или еще очень хорошее слово, которое близко к любви по своей семантике. Это дружба. Если мы дружим с кем-то, мы тем самым его или ее узнаем. И это очень хорошее дело, очень правильное дело. Некоторые люди со сдвигом говорят, что мужчины и женщины не должны дружить. Почему они должны дружить? Потому что они вряд ли угодят в постель. Курам насмех, поверьте мне. Вздор полнейший. Конечно, необходимо дружить, необходимо знакомиться, необходимо быть в близких, без кавычек, нормальных, близких отношениях с окружающими людьми обоего пола, и тем самым возникает, в конце концов, какой-то интерес к заключению брака.
1: А вы искренне верите в дружбу между мужчиной и женщиной?
0: Вот этот вопрос надо задают, но я не понимаю. Я стараюсь верить в Бога, Его святую, Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, как то говорит символ веры. Как можно верить в дружбу? Ну, дружбу. Я, например, надеюсь на вашу дружбу. И свою дружбу тоже вам отдаю с удовольствием. И огромное количество людей, хотя я монах, и, в общем-то, жизнь веду более-менее замкнутую, но, тем не менее, множество дружеских связей, и я их вижу вокруг. Как же это верить в дружбу? Ведь если я поставлю отрицание этого тезиса, это и будет значить, что нам надо смотреть, потому что она обязательно сделает какую-нибудь гадость мне, включая, значит, всякие сексуальные злоупотребления.
1: Получается, что, в принципе, надо верить в то, что люди, окружающие тебя, достаточно хороши, нравственны.
0: Понимаете, я скажу прямо тут, без кавычек, без всяких изнасилований, все-таки достаточно редкие события в нашей жизни. А все прочее, если кто-то вам, извиняюсь за выражение, начинает приставать, ну, поставьте человека на место, ну, что такое? В чем проблема? Если это нормальный человек, мало ли у него может быть загиб какой-то или порыв эмоций, ну, бывает. Вот порыв надо спокойно ограничить. Если нормальный человек, будет продолжать с вами нормальные отношения. Если это ненормальный человек, значит, вам с ним явно не по дороге. Все. И то, и другое, плюс на плюс. Все прекрасно.
1: Еще одна жизненная ситуация. Люди дружат с семьями, и, предположим, супруг одной из подруг начинает проявлять интерес к замужней подруге своей жены. Как вы считаете, в этой ситуации должна поступить женщина, кроме отказа мужчине? Стоит ли рассказать своей подруге о том, что муж у нее, извините за выражение, кобель?
0: Если уже такой термин применим, то надо уже приглашать юриста к делу. Но мы будем считать, что все-таки не совсем еще применим. Надо той женщине, за которой он пытается ухлёстывать, сказать ему очень определенно: любезный, прекратите. А дальше как пойдет?
1: Это понятно. Это, ну, естественно, да. Любая нормальная женщина, ну, так скажет. Да. А стоит ли рассказывать своей подруге о том, что с мужем такие вещи происходят?
0: Только в том случае, если уже этот брак, как говорят врачи, прогноз отрицательный.
1: А если нет?
0: Прогноз неблагоприятный.
1: А если с виду все достаточно хорошо?
0: Ну, с виду я бы не стал, наверное. Потому что мы бы тогда надеялись на то, что этот человек прочистит себе мозги или какую-то другую часть тела и восстановит норму.
1: Ну, есть браки, у которых очень размыты границы нормы, и, соответственно, возникает еще один вопрос. Можно ли такие браки считать браками?
0: Тонкий вопрос. И, понимаете, считать. Ну, мы с вами не прокуроры, не адвокаты, не судьи. Это между мужем и женой. Понимаете, друзья мои, брак хорошо уподобляется живому существу. Вот живое существо любое, начиная от кошки, собаки, кончая человеком, может болеть. Практически любое живое существо будет болеть. Только кошки, собаки и даже люди. Их земная жизнь ограничена. Они болеют, потом все-таки их хоронят. А брак не надо хоронить. Развод – это и есть похороны мертвого брака. Этот брак болеет, его не лечат или лечат плохо, неправильно. И он умирает, после этого его хоронят. Это называется развод. Судьба брака, нормального брака, о чем вы с вами спросили, не такая. Нормальный брак существует в вечности. Вопреки, опять-таки, неправильной трактовке слов Спасителя, что, ну, там в ответ на некоторую притчу Спаситель отвечает: в Царстве Небесном не женятся и не выходят замуж. Греческие глаголы употребляются именно применительно к вступлению в брак, а не к бытию в браке. Поэтому те, кто муж и жена уже, они должны остаться вместе вечности.
1: Но вот с этой точки зрения, извините,
0: да-да,
1: перебью вас, получается, нет. Что штамп в паспорте не значит ничего, да? То есть, если союз мужчины и женщины для них считается крепким и духовным?
0: Нет, дорогие друзья, ну как штамп в паспорте? Если, скажем, есть у нас наши мусульманские соседи, и они в отрыве от тех особенностей брака, о которых мы говорить не будем, если это муж и жена, значит, они все равно муж и жена. Штамп в паспорте такое

0: как бы пренебрежительное высказывание, пренебрежительная формулировка, обозначающая гражданский брак, без кавычек. Вспомним, что брак церковный – сравнительно новое изобретение. Ну, начиная со средних веков, до какого-то там 6 или 7 века вообще не было никакого церковного брака. Брак был только гражданским. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна о браке, на котором Спаситель претворил воду в вино, это был гражданский брак. И так они и продолжаются, эти гражданские браки, ну, до тех пор, пока уже имперская власть и церковная власть как-то это дело не перехватила. В царской России брак был только религиозным, соответственно, христианской конфессии, там кто заключал браки. Поэтому функция бракосочетания лежала на церкви. Гражданского брака не было. Поэтому выражение «гражданский брак» в наших дореволюционных источниках обозначало внебрачную связь. В наше благословенное время брак совершается двумя инстанциями. Властью гражданской, в лице ЗАГСа, и по возможности, как это говорит социальная концепция Русской Православной Церкви, церковным венчанием. Поэтому те люди, которые в ЗАГСе зарегистрировали свой брак, совершили гражданский брак, это муж и жена. И никто не может и не должен им там тыкать в лицо, или они сами часто начинают сомневаться. В общем, это тема интересная, но очень просто решается. Брак заключается в гражданской инстанции и те, кто для этого приспособлен, церковным венчанием.
1: Отец Макарий, я благодарю вас за сегодняшнюю программу. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
0: И вам спасибо всем.
1: Дорогие друзья, это была программа «Рука об руку». Я, Елена Лебединская, тоже с вами прощаюсь. Услышимся на Иваново-ФМ.
2: «Рука об руку» на Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-5-0-263.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на строителей 76.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи поставщиков. Постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково,

черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.